Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.

посмотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс, бани. Холла, холла, стой.
2: Холда.
1: Мы на баре.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Тена Т9. Продажа автомобиля на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: На местном радио.
3: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
4: Неоферно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи. Заводи и уезжай.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
4: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони 5-20-09.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой, кто же мы?

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так,

Ради сорванной кухни снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движения, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка Доставку и рассрочку осуществляет компания Artwood. ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: радио 104 FM.
1: Жизнь

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Если приманка хорошая, то и в луже можно шикарного карпа поймать. Знаете ли вы вот такой рецепт? В перловую кашу 1 кг крупы на 3 литра воды добавляется размоченная в воде буханка черного хлеба и пол чайной ложки семян аниса, перемолотого в кофемолке. Хлеб предварительно отжимается от лишней воды. Лепятся шары размером с бильярдный. Они прекрасно хранятся в морозилке и удобны для транспортировки. После такой прикормки хорошо ловятся плотва, елец и даже упомянутый карп.
3: Не клюет.
2: Известно, что рыбу привлекает искусственный свет. Самое простое из осветительных устройств – пробирка, соединенная с батарейками. Пробирку с горящей лампочкой закрывают резиновой пробкой, предварительно вставив в нее леску с узелком, и отпускают на дно.
3: Хороша уха.
2: Сегодня предлагаем вам уху по-каспийски. Очищаем свежую кильку, удаляем все, кроме икры, из брюшка, оставив голову и хвост. Залить надо кильку водой, проварить в кастрюле из нержавеющей стали или чугунном казане до полуготовности. Заправить нарезанным луком, рубленной зеленью, перцем, солью, лавровым листом, проварить до готовности рыбы. Она должна хорошо развариться. Далее процедить бульон от супа, положить в суп картофель, довести его до готовности и подать уху по-каспийски к столу. Ну а главное в ловле рыбы и ее готовке – это клевое настроение. Его мы вам и желаем.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИК-34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Пенсионерам проиндексируют выплаты в следующем году с февраля. По информации Лента.ру, страховые пенсии в 2027 году будут увеличены в два захода. С 1 февраля их проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции по итогам года, а с 1 апреля последует дополнительная корректировка. Напомню, для тех пенсионеров, кто продолжает работать, действует другой механизм. С 1 августа социальный фонд автоматически пересчитывает их выплаты, учтя страховые взносы, поступившие от работодателя. Размер прибавки при этом ограничен стоимостью трех пенсионных коэффициентов. Военные пенсии также не останутся без внимания. Их плановая индексация назначена на октябрь 2027 года. Строительство дома-интерната в Костомукше завершится раньше срока. Новый объект станет одним из самых крупных и значимых в социальной сфере не только для Карелии, но и для Северо-Запада. Современный и комфортный дом для престарелых в Костомукше рассчитан на 200 мест. Объект почти завершен, строительная готовность составляет 95%. Подрядчик планирует сдать его раньше намеченного срока. Тем временем глава Карелии дал поручение вице-премьеру правительства республики к 1 октября создать новое государственное учреждение «Дом социального обслуживания», чтобы к моменту открытия все было готово к приему людей. Фонд развития территорий выделил Карелии дополнительные деньги. 820 миллионов рублей пойдут на расселение аварийного жилья в текущем году. Республика стала первым регионом в стране, получившим такое финансирование. Деньги позволят переселить в новые квартиры еще около 300 семей. Средства распределят по всем районам Карелии, кроме Костомукши, где аварийный фонд представлен всего четырьмя квартирами. Приоритет при расселении – дома с угрозой обрушения, семьи участников СВО, многодетные, социально незащищенные. Защищенные жители. До конца года в Карелии ведут в эксплуатацию 4 новых дома, туда переедут 624 семьи. Еще 110 семей расселят застройщики в рамках комплексного развития территорий. Таким образом, всего в этом году из аварийного жилья переедут более 1000 семей. В Костомукше наказали нерадивых родителей. На очередной комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 14 материалов. 5 случаев – это были факты ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию. 2 дела касались употребления алкоголя детьми, еще 2 – их нахождения в пьяном виде в общественных местах. По информации комиссии, в 2 случаях в материалах также фигурировали побои, в одном – утрата паспорта. Еще 2 подростков и их родителей комиссия наказала за прогулки ночью без взрослых. Леса Костомукши освободили от мусора. Проблема захламленности окрестностей города бытовым и строительным мусором остается одной из самых острых сегодня. Мусор вдоль дорог, возле дачных участков, на берегах озер уже стал привычной, но недопустимой деталью пейзажа. Работники Костомукшского лесничества на прошлой неделе ликвидировали очередные несанкционированные свалки сразу на нескольких участках. Жители и гостей округа просят соблюдать правила санитарной безопасности в лесах и своевременно убирать за собой мусор. В Карелии создали 1000 километров противопожарных преград в лесах. Мероприятия проходят в рамках регионального лесного плана, утвержденного главой республики. В этом сезоне специалисты построили 42 километра новых лесных дорог из 50 запланированных. Реконструировано 229 километров дорог при плане 206 километров. Особое внимание специалисты уделяют созданию минерализованных полос земляных преград для огня. Их проложили почти 1000 километров. Это почти вдвое больше плана. Кроме того, в лесах было обустроено 310 зон отдыха при плане 219. Добавлю, что эти работы выполняют сотрудники Центра охраны лесов и сами арендаторы лесных участков. Сегодняшний праздник переносится. Сегодня, 18 августа, на набережной должна была пройти эстафета трех цветов. Праздник, приуроченный ко дню российского флага, организаторы решили перенести. Это связано с неблагоприятными условиями и прогнозом дождя на вечер. О новой дате и времени проведения Центр «Среда» сообщит дополнительно. Далее новости Каливайского района. 19 августа с 16:30 до 18:00 в Центральной районной библиотеке Каливалы руководитель корейского филиала Фонда «Защитники Отечества» Ирина Бакунович проведет личный прием. На беседу приглашаются ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военнослужащих. В ходе приема можно будет получить консультацию по всем вопросам. Предварительная запись по телефону 8 814 54 4 14 80. Воспитанники комплексного центра социального обслуживания в Каливале посетили районную центральную библиотеку. Здесь состоялось мероприятие «Руны потаенных имений», призванное укрепить связи с родной культурой. Елена Кетунин познакомила ребят с историей Каливальского района. Участники узнали о старых деревнях, бытии и традициях, а также о памятных местах, хранящих память поколений. Рассказ о деревне Хайкаля и фильм Михаила Степанова помогли ребятам глубже прочувствовать связь с малой родиной. Постановлением избирательной комиссии республики разрешено проведение досрочного голосования для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений для голосования местах. Это УИК номер 219, поселок Войница и деревня Тихтозера. Досрочное голосование здесь планируется на 13 сентября. Информацию о времени и конкретных местах проведения опубликуют дополнительно. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 15, плюс 17 градусов. Ветер восточный, порывами до 7 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, умеренный дождь, обещают синоптики, плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет очень низким. В поселке Каливала сегодня пасмурный день, слабый дождь. До 16 градусов прогреется воздух, ветер восточный, порывами до 9 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Каливале будет пасмурно, слабый дождь, плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер восточный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Каливале будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большущий привет. Знаете, я наткнулась, друзья, вчера на фразу, что хороший день начинается с хорошего человека. Но мне кажется, тут, знаете, можно смело накидать разные варианты. И музыка, и красивые мысли, и теплые послания, друзья, в адрес близких делают, как мне кажется, любой день чертовски притягательным. Вот пусть все эти радости с вами сегодня и произойдут. Друзья, в ближайший час предлагаю праздновать очередной лучший день.

Ну и раз погода у нас отвратительная, давайте, друзья, греть друг друга теплотой слов. Номер для ваших горячих, приветов 911-402-2040. Сообщение «Макс на выбор».

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Ну что, стол эфирный накрытый. Первое угощение я подам Гаврилову Виталию. Виталий, пусть жизнь бьет ключом. Удача всегда, Виталий, будет на вашей стороне, разумеется. Здоровье, Виталий, пусть не подводит. Ну и сегодня, несмотря на погоду, пусть, Виталий, ваш праздник будет теплым и очень душевным.

Мои очередные горячие поздравления летят в Бодзак Михаилу. Я желаю вам, Михаил, крепкого здоровья, крутых междостижений, только хороших новостей. Будьте счастливы и всегда на позитиве.

0: десерт всегда подается вовремя.
1: Громко и с большим, надо сказать, удовольствием спешу поздравить Кривоносова Александра, а Саша, с главным праздником вас, Александр. Пусть каждый день приносит повод для улыбки. Пусть у вас всегда будет, Александр, план А, который работает, и вагон здоровья в придачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55-95-03.
2: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-3300.
6: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
8: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Еще один особый привет и поздравление отправляется Гусева Сергея. Сережа, с днем рождения вас! Сергей, уверена, всегда идите к своим целям и никогда не останавливайтесь.
2: Остановись, слушай ветра.

Еще один мнение на нашей волне, друзья, которому сегодня можно все. Бусыгин Константин, а Костя, пусть в вашей жизни все скатывается как надо, а здоровьем крепкого и сегодня классного праздника.

0: Что говорят астрологи?
1: Они утверждают в один голос, что в этот день на свет появляется гармоничные натуры с огромной силой духа и неуемным энергетическим потенциалом. Они уверены в себе, стойко переносят трудности и легко преодолевают препятствия. Их внутренний стержень не дает им упасть под ударами судьбы. Сегодняшние именинники – непоколебимые личности. Они упорно отстаивают свою точку зрения и ставят ее превыше всего.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Да... Здесь есть все, что нужно.
8: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Друзья, все ради десерта поданы, угощайте лучшим своим настроением. Буду вас уже завтра. Я Ирина Панова. Пока.

храним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джелант J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAW вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жук, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Все мы изначально чайники.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Много солнечного света – это лето. Лето! Лето!
4: С нами навстречу лету
5: на 104 FM.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Мякотом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
3: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Пенсионерам проиндексируют выплаты в следующем году с февраля. По информации Лента.ру, страховые пенсии в 2027 году будут увеличены в два захода. С 1 февраля их проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции по итогам года, а с 1 апреля последует дополнительная корректировка. Напомню, для тех пенсионеров, кто продолжает работать, действует другой механизм. С 1 августа социальный фонд автоматически пересчитывает их выплаты, учтя страховые взносы, поступившие от работодателя. Размер прибавки при этом ограничен стоимостью трех пенсионных коэффициентов. Военные пенсии также не останутся без внимания. Их плановая индексация назначена на октябрь 2027 года. Строительство дома-интерната в Костомукше завершится раньше срока. Новый объект станет одним из самых крупных и значимых в социальной сфере не только для Карелии, но и для Северо-Запада. Современный и комфортный дом для престарелых в Костомукше рассчитан на 200 мест. Объект почти завершен, строительная готовность составляет 95%. Подрядчик планирует сдать его раньше намеченного срока. Тем временем глава Карелии дал поручение вице-премьеру правительства республики к 1 октября создать новое государственное учреждение «Дом социального обслуживания», чтобы к моменту открытия все было готово к приему людей. Фонд развития территорий выделил Карелии дополнительные деньги. 820 миллионов рублей пойдут на расселение аварийного жилья в текущем году. Республика стала первым регионом в стране, получившим такое финансирование. Деньги позволят переселить в новые квартиры еще около 300 семей. Средства распределят по всем районам Карелии, кроме Костомукши, где аварийный фонд представлен всего четырьмя квартирами. Приоритет при расселении – дома с угрозой обрушения, семьи участников СВО, многодетные, социально незащищенные. Защищенные жители. До конца года в Карелии ведут в эксплуатацию 4 новых дома, туда переедут 624 семьи. Еще 110 семей расселят застройщики в рамках комплексного развития территорий. Таким образом, всего в этом году из аварийного жилья переедут более 1000 семей. В Костомукше наказали нерадивых родителей. На очередной комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 14 материалов. 5 случаев – это были факты ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию. 2 дела касались употребления алкоголя детьми, еще 2 – их нахождения в пьяном виде в общественных местах. По информации комиссии, в 2 случаях в материалах также фигурировали побои, в одном – утрата паспорта. Еще 2 подростков и их родителей комиссия наказала за прогулки ночью без взрослых. Леса Костомукши освободили от мусора. Проблема захламленности окрестностей города бытовым и строительным мусором остается одной из самых острых сегодня. Мусор вдоль дорог, возле дачных участков, на берегах озер уже стал привычной, но недопустимой деталью пейзажа. Работники Костомукшского лесничества на прошлой неделе ликвидировали очередные несанкционированные свалки сразу на нескольких участках. Жители и гостей округа просят соблюдать правила санитарной безопасности в лесах и своевременно убирать за собой мусор. В Карелии создали 1000 километров противопожарных преград в лесах. Мероприятия проходят в рамках регионального лесного плана, утвержденного главой республики. В этом сезоне специалисты построили 42 километра новых лесных дорог из 50 запланированных. Реконструировано 229 километров дорог при плане 206 километров. Особое внимание специалисты уделяют созданию минерализованных полос земляных преград для огня. Их проложили почти 1000 километров. Это почти вдвое больше плана. Кроме того, в лесах было обустроено 310 зон отдыха при плане 219. Добавлю, что эти работы выполняют сотрудники Центра охраны лесов и сами арендаторы лесных участков. Сегодняшний праздник переносится. Сегодня, 18 августа, на набережной должна была пройти эстафета трех цветов. Праздник, приуроченный ко дню российского флага, организаторы решили перенести. Это связано с неблагоприятными условиями и прогнозом дождя на вечер. О новой дате и времени проведения Центр «Среда» сообщит дополнительно. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь в группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 15, плюс 17 градусов, ветер восточный порывами до 7 метров в секунду, очень низкая атмосфера. Давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, умеренный дождь обещают синоптики, плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу? Беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ради актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях, мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Динамо на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весь город на одной волне.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Пенсионерам проиндексируют выплаты в следующем году с февраля. По информации Лента.ру, страховые пенсии в 2027 году будут увеличены в два захода. С 1 февраля их проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции по итогам года, а с 1 апреля последует дополнительная корректировка. Напомню, для тех пенсионеров, кто продолжает работать, действует другой механизм. С 1 августа социальный фонд автоматически пересчитывает их выплаты, учтя страховые взносы, поступившие от работодателя. Размер прибавки при этом ограничен стоимостью трех пенсионных коэффициентов. Военные пенсии также не останутся без внимания. Их плановая индексация назначена на октябрь 2027 года. Строительство дома-интерната в Костомукше завершится раньше срока. Новый объект станет одним из самых крупных и значимых в социальной сфере не только для Карелии, но и для Северо-Запада. Современный и комфортный дом для престарелых в Костомукше рассчитан на 200 мест. Объект почти завершен, строительная готовность составляет 95%. Подрядчик планирует сдать его раньше намеченного срока. Тем временем глава Карелии дал поручение вице-премьеру правительства республики к 1 октября создать новое государство. Государственное учреждение «Дом социального обслуживания», чтобы к моменту открытия все было готово к приему людей. Фонд развития территорий выделил Карелии дополнительные деньги. 820 миллионов рублей пойдут на расселение аварийного жилья в текущем году. Республика стала первым регионом в стране, получившим такое финансирование. Деньги позволят переселить в новые квартиры еще около 300 семей. Средства распределят по всем районам Карелии, кроме Костомукши, где аварийный фонд представлен всего четырьмя квартирами. Приоритет при расселении – дома с угрозой обрушения, семьи участников СВО, многодетные, социально незащищенные. Защищенные жители. До конца года в Карелии ведут в эксплуатацию 4 новых дома, туда переедут 624 семьи. Еще 110 семей расселят застройщики в рамках комплексного развития территорий. Таким образом, всего в этом году из аварийного жилья переедут более 1000 семей. В Костомукше наказали нерадивых родителей. На очередной комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 14 материалов. 5 случаев – это были факты ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию. 2 дела касались употребления алкоголя детьми и еще 2 – их нахождения в пьяном виде в общественных местах. По информации комиссии, в 2 случаях в материалах также фигурировали побои, в одном – утрата паспорта. Еще 2 подростков и их родителей комиссия наказала за прогулки ночью без взрослых. Леса Костомукши освободили от мусора. Проблема захламленности окрестностей города бытовым и строительным мусором остается одной из самых острых сегодня. Мусор вдоль дорог, возле дачных участков, на берегах озер уже стал привычной, но недопустимой деталью пейзажа. Работники Костомукшского лесничества на прошлой неделе ликвидировали очередные несанкционированные свалки сразу на нескольких участках. Жители и гости округа просят соблюдать правила санитарной безопасности в лесах и своевременно убирать за собой мусор. В Карелии создали тысячи километров противопожарных преград в лесах. Мероприятия проходят в рамках регионального лесного плана, утвержденного главой республики. В этом сезоне специалисты построили 42 километра новых лесных дорог из 50 запланированных. Реконструировано 229 километров дорог при плане 206 километров. Особое внимание специалисты уделяют созданию минерализованных полос земляных преград для огня. Их проложили почти тысячи километров. Это почти вдвое больше плана. Кроме того, в лесах было обустроено 310 зон отдыха при плане 219. Добавлю, что эти работы выполняют сотрудники Центра охраны лесов и сами арендаторы лесных участков. Сегодняшний праздник переносится. Сегодня, 18 августа, на набережной должна была пройти эстафета трех цветов. Праздник, приуроченный ко дню российского флага, организаторы решили перенести. Это связано с неблагоприятными условиями и прогнозом дождя на вечер. О новой дате и времени проведения Центр «Среда» сообщит дополнительно. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 15, плюс 17 градусов, ветер восточный, порывами до 7 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, умеренный дождь, обещают синоптики, плюс 13, плюс 15 градусов, ветер ожидается переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Весь город на одной волне.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
5: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
3: Все в силе.
5: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Легкого и позитивного завершения вторника вам, друзья. Пусть вечер будет более горячий, ярок и приятен, чем его трудовая часть. Да и пора, знаете ли, уже двигать рабочие дела в сторону. Ну, а себя, конечно же, поближе к приемникам. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Это еще не вечер. Всем здравствуйте.

ближайший час на местном, друзья, мы вспомним с вами базовые правила, спасающие сотрудникам комбината жизнь. Узнаете, как на этой неделе изменился график работы здравпункта на ДОФе, а также расскажу о том, как принять участие в турнире по бильярду, который пройдет в этом году впервые в рамках рабочей спартакиады. Ну и сами сегодня сможете также почувствовать себя победителями, пусть не в бильярде, но кое в чем другом интересном, заполучив в эфире у нас один из классных подарков. Сразу несколько вкусностей на любой вкус мы разыграем в ближайший час на местном радио, поэтому наши контакты вам пригодятся. Держите их под рукой. 37027 эфирный номер и телефон для смс-посланий в МАКС 911-402-2040.

0: груди.
1: Новости Северстали.
2: На площадках предприятий «Северстали» существует сегодня 11 смертельных рисков, и противостоят им 18 базовых правил, спасающих жизнь. В официальном паблике корейского «Акатыша» сегодня стартовала целая серия публикаций, каждая об одном правиле, которое применимо на корейском «Акатыше» и которое может спасти жизнь. Тем временем сотрудникам комбината напоминают, что ни один план, ни одна минута сэкономленного времени не стоит вашего здоровья и будущего, а вот один необдуманный шаг может перечеркнуть все. Поэтому остановитесь, проверьте, убедитесь и сделайте все безопасно. И помните, первое нарушение – выговор, второе приведет к увольнению. Но самое главное – вернуться после смены целым и невредимым к своим близким и привычной жизни. Берегите себя.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: График работы здравпункта ДОФА с 17 августа изменится, связано это с периодом отпусков. Во-первых, врач-терапевт не будет с 17 августа вести приемы и не будет приема до 2 сентября. При этом медицинская сестра в здравпункте будет работать, она будет работать до 26 августа включительно. К ней можно обратиться, чтобы либо пройти лечение по назначению врача, либо забрать конверт с результатами периодического медосмотра. Во-вторых, с 27 августа по 1 сентября включительно здравпункт ДОФ будет закрыт. Совсем закрыт. Работа возобновится лишь со 2 сентября и возобновится уже в обычном режиме.

0: сильное звено.
1: В ноябре в рамках рабочей спартакиады 2026 в Костомукше впервые пройдет первенство по русскому бильярду. Для любителей игры это отличный шанс проявить себя и защитить честь своего подразделения. Наверняка в этом турнире примет участие и один из профи по бильярду, машинист буровой установки родоуправления Евгений Августенок. Он заинтересовался бильярдом еще в школе, и вот уже 7 лет Евгений играет в клубе «Шарпей». Евгений уверен, что эта игра отлично развивает стратегическое мышление. Каждый выходной после смен Евгений вместе с коллегами проводит у стола около 3 часов. Умеет играть Евгений в любой вид бильярда, но главным фаворитом для него стал большой русский бильярд. Самый сложный формат с узкими лузами, где требуется ювелирная точность. За годы увлечения у Евгения накопилось немало кубков и грамот на турнирах в нашем городе. Также он несколько раз выезжал на соревнования в Петрозаводск. К своему хобби Евгений подходит основательно. Сейчас он играет уже вторым личным кием, изготовленным на заказ. Ну и главный его принцип спортивный – просто играть в свое удовольствие. Составить конкуренцию Евгению и другим любителям этой игры в этом году может каждый сотрудник Орельского Акатыша. В ноябре этого года в рамках рабочей спартакиады впервые будет проходить первенство по русскому бильярду. Для участия в этом турнире необходимо обратиться к спортивному организатору своего цеха.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто ж

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Самое время согреться, друзья мои, и одной музыки, мне кажется, в такую погоду явно недостаточно, поэтому поддадим мы жару и обратимся к нашему щедрому партнеру Папе Роме. С него сегодня будет ведерко жареных в панировке куриных крылышек, традиционный подарок, а от нас традиционно поджаренный на огне хит. Ну, от вас, друзья мои, требуется тут совсем немного справиться с нашим заданием. Напомню вам формат. В конкурсе «Дай 5» мы берем один горяченький хит из нашего еженедельного чарта, и в этом хите жарим и покрываем корочкой одно единственное слово. Ваша задача – эту корочку снять и понять, какое же слово мы сегодня от вас спрятали под этой корочкой. Прямо сейчас вы услышите в эфире фрагмент одного хита. Одно слово, как я уже сказала, вы не узнаете. Ваша задача – понять логически или, может быть, вспомнить эту песню и догадаться, какое же слово мы от вас скрыли под той самой корочкой жареной. Ну и далее действуем просто. На номер 911-402-2040 в СМС или в Максе, пишите нам то самое слово, которое, на ваш взгляд, у нас сегодня от вас скрыто. Автор первого верного смс-сообщения отправится как раз-таки к Папе Роме за порцией вкуснейших крылышек, куриных крылышек в вкуснейшей панировке. И задание у нас имеется. Внимание, давайте его послушаем.

Один из главных хитов этого лета. Сразу скажу, друзья, ваша задача угадать, какое же слово мы сегодня поджарили. Я думаю, что задание несложное для вторника. Вполне себе подходящее. 911-402-2040. Дерзайте.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп,

0: люблю.
1: У нас, друзья, три слова от вас не требуется. Достаточно назвать одно слово, но зато именно то самое, которое сегодня мы от вас спрятали в нашем конкурсе «Дай 5». И за правильный ответ мы пообещали вам целое ведерко крылышек от Папы Ромы. Давайте еще разок послушаем задание на сегодня.

0: Весьма неожиданно, друзья, но большинство, повальное большинство ваших посланий, ваших сообщений, почему-то вы предположили, хотя, наверное, логично, оно сюда ложится абсолютно, эта версия «Я найду тебя во сне», но, к сожалению, это абсолютно неверная версия, всего одно правильное сообщение у нас появилось в этой череде снов ваших, друзья, но какое именно, какой правильный ответ, мы сейчас выясним у автора этого самого сообщения. Здравствуйте!
1: Добрый вечер.
0: Как вас зовут?
1: Елена.
0: Елена, очень приятно. Елена, тот случай, когда вы оказались единственной, кто понял, какой же правильный ответ, давайте его назовем громко для всех во всеуслышание.
1: Во тьме.
0: Во тьме. Давайте проверять слово моей Мишель.

0: Елена, ну что ж, расскажите секрет, почему вы не поддались общему веянию и не стали писать нам про сон, а написали нам именно про тьму. Как так случилось?
1: А чисто логически, да и потом мне муж подсказал тут сбоку, а я же сначала написала во тьме.
0: Так.
1: А она мне потом уже, да, она мне потом во тьме, почему во тьме?
0: Ага, усомнились все-таки в своей первой версии, решили, что что-то тут не так все просто. Елена, ну что ж, абсолютно заслуженный приз, тот случай, когда единственное СМС с верным ответом. Поэтому это, конечно же, дорогого стоит, но и крылышки, я надеюсь, что они вам принесут удовольствие. Хочется пожелать вам приятного аппетита. Оставайтесь на связи, все расскажу.
2: Реклама на местном радио.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну а местное радио, друзья мои, бросится сейчас спасать вас от другого и вовсе не от холода, как в песне Юлианы Карауловой, а от голода, друзья мои. Ведь прямо сейчас у нас на кону будет сытное блюдо от кафе Суши Биг. Сегодня это поке с креветкой. Чтобы этот вкусный приз и полезный, главное, заполучить, вам необходимо сделать то, о чем я вам сейчас расскажу. Мы с вами, во-первых, все вместе нырнем в недавнее прошлое. Вновь это будет определенный год из этого 21 века, сразу подскажу. Но какой именно год, это будет тайной. Ваша задача – это тайну разгадать, конечно же, с моей помощью. Я вам озвучу две подсказки о том самом времени, о кулинарных рекордах, которые в тот год произошли. И еще одна подсказка будет музыкальная, хит из того самого далекого года. Ваша задача узнать, в каком же году все это происходило, и этот год отправить нам в смс на 911-402-2040. В общем, номер наш традиционный, задание понятно. Давайте теперь узнавать о тех событиях, которые нас с вами сегодня ждут в не таком уж далеком прошлом. В том году, куда мы с вами нырнули, была приготовлена в Риме одна гигантская пицца. Диаметр ее составил 43 метра, а общий вес превысил, только подумайте, 16 тонн. И в том же самом году один известный кондитер, тоже, кстати, из Италии, изготовил шоколадную плитку, гигантскую шоколадную плитку. Она была длиной 15 метров, и сразу она вошла в историю кондитерского искусства. Ну и теперь переходим мы к музыкальной подсказке. В том же самом году в нашей стране у Полины Гагариной вышел один из самых громких ее хитов. Фрагмент этого трека мы сейчас с вами послушаем.

0: Да, друзья, тоже задание со звездочкой. Мы не припев услышали этой песни, а один из куплетов. Но я думаю, что поклонники Полины Гагариной непременно догадаются, о каком же хите речь. Итак, а нам нужно угадать не хит, а нужно угадать год, в который происходили все эти кулинарные события, и в котором Полина Гагарина выпустила этот самый хит. 911-402-2040. Пишите.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Пик.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Пик. 911-419-2020.
3: Суши Пик. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12015040417 ИНН 100 ровно 401 96 92.

0: Одна порция поки с креветкой от Суши Бик у нас сегодня на кону, и борьба за нее развернулась нешуточная, но, конечно же, не так все просто, друзья. Ваша задача была угадать сегодня год, в который мы вас перенесли, в котором происходили два интересных кулинарных события. В Италии изготовили гигантскую пиццу, и также в Италии известный кондитер изготовил шоколадную плитку длиной 15 метров. А тем временем у Полины Гагариной вышел один из ее главных хитов. Давайте у нашего победителя сегодня все внимательно расспросим. Здравствуйте, вы на связи.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Татьяна, давайте начнем с такого момента, издалека. Как же назывался хит Полины Гагариной, который мы сегодня фрагмент, которого мы услышали?
1: Ой, забыла.
0: Там три буквы всего, Татьяна. Ладно, не буду вас... Не буду вас мучить, не в этом была задача. Какой же год, в который мы перенеслись?
1: 2012.
0: 2012. Что навело вас на мысли, что именно в этом году все происходило?
1: В этом году у меня появилась сестра.
0: Так.
1: Поэтому запомнилась это, именно эта песня.
0: Именно эта песня. Эта песня нет, кстати. Поэтому, Татьяна, ну просто так для информации, один из главных хитов Полины Гагариной, написанный Валерием Меладзе, вернее, Константином Меладзе, поэтому вот такой у нее был звездный год, звездный час, много интересных классных песен у нее вышло. А сестру-то как зовут, Татьяна?
1: Анастасия.
0: Анастасия. Анастасия, огромнейший привет. Она сейчас рядом с вами, нет?
1: К сожалению, сейчас нет.
0: Нет, ну мы ей передаем в любом случае привет, но зато, Татьяна, вам не придется с ней делиться целой порцией поки от кафе Суши Биг. Она абсолютно заслуженно ваша, и в данном случае мы вам говорим, да, вы выиграли, и с этим вас, конечно же, Татьяна, мы поздравляем.
1: Спасибо большое.

0: Еще кое-чем вкусненьким мы вас готовы порадовать. На этот раз это вкуснятина от нового кафе Юши Суши Костомукши, которое пока работает в Костомукши только на доставку, расположено на Интер 2. И сегодня мы будем разыгрывать от Юши Суши запеченный ролл гарлик. Каким же образом этот приз вы сможете выиграть, друзья? Мы вновь разбирали меню самых разных заведений японской кухни, смотрели названия самых разных роллов. И сейчас я вам назову один вид роллов и озвучу 4 ингредиента, которые, как мне кажется, в состав этих роллов входят. Но при этом один ингредиент в моем списке окажется лишним. Ваша задача угадать, какой именно. Далее вы нам в СМС пишите свою версию, какой же ингредиент лишний, на номер 911-402-2040. Ну и сегодня, собственно, чтобы далеко не уходить от героя дня, ролла гарлик, запеченных роллов гарлик, мы именно к ним обратим свой взор, друзья. Итак, на мой взгляд, в роллы гарлик входят следующие ингредиенты: рис, сыр, икра и курица. Теперь ваш ход, друзья, чего же из этих ингредиентов из моего списка не должно быть в запеченных роллах гарлик? 911-402-2040, пишите свои версии. Один ингредиент лишний.
1: Если суши, то это Юши. Юши суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-104-069-29.
2: Еще не вечер!
3: Реклама на местном радио.
4: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Еще не вечер!
3: Да, конечно же, друзья мои, не отпустим мы вас без одного вкуснейшего подарка. Сегодня у нас на кону целый ролл запеченный гарлик от нового кафе «Юши Суши Костомукша». И сейчас мы будем победителя... Ну, не пытать, конечно же, но узнавать все детали по поводу нашего сегодняшнего задания. Я напомню, вам необходимо было убрать лишний ингредиент из ролла гарлик. Я предположила, что в состав входят рис, сыр, икра и курица. Что же здесь лишнее? Здравствуйте, вы на связи.
4: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
4: Евгений.
3: Евгений, очень приятно. Евгений, на ваш взгляд, какой же ингредиент не присутствует в роллах гарлик? Еще раз повторю, рис, сыр, икра и курица.
4: Честно говоря, ни разу его не пробовал, но икра там точно лишняя.
3: Икра курицы как-то не вяжется, да, согласитесь?
4: Да.
3: Поддерживаю абсолютно. Сыр туда входит, курица копченая также присутствует в роллах гарлик, ну и рис, соответственно, в любых практически роллах присутствует. Да, Евгений, именно такой состав, как вы вообще к роллам, которых в составе не рыба, а курица, как вы к ним относитесь?
4: Да, нормально, в принципе.
3: Нормально, в принципе. Ну вот как раз сегодня их попробуете, оцените, и если что, при случае нам расскажете, понравилось ли вам. Юши Суши дарят вам набор, вернее, не набор, а роллы, запеченный гарлик. Евгений, подарок ваш, оставайтесь на связи за эфиром, вам все в деталях расскажу.

Друзья, легкого вам продвижения на пути к пятнице. Пусть, конечно же, по пути и лужи, и слякоть, но уверена, что к выходным и настроение, и погода окажутся на высоте. Будем в это верить во всяком случае. Ну а сегодня просто расслабляйтесь, отдыхайте. Завтра мы с вами вновь услышимся здесь же на 100, на 104, ровно в 17 часов. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Пенсионерам проиндексируют выплаты в следующем году с февраля. По информации Лента.ру, страховые пенсии в 2027 году будут увеличены в два захода. С 1 февраля их проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции по итогам года, а с 1 апреля последует дополнительная корректировка. Напомню, для тех пенсионеров, кто продолжает работать, действует другой механизм. С 1 августа социальный фонд автоматически пересчитывает их выплаты, учтя страховые взносы, поступившие от работодателя. Размер прибавки при этом ограничен стоимостью трех пенсионных коэффициентов. Военные пенсии также не останутся без внимания. Их плановая индексация назначена на октябрь 2027 года. Строительство дома-интерната в Костомукше завершится раньше срока. Новый объект станет одним из самых крупных и значимых в социальной сфере не только для Карелии, но и для Северо-Запада. Современный и комфортный дом для престарелых в Костомукше рассчитан на 200 мест. Объект почти завершен, строительная готовность составляет 95%. Подрядчик планирует сдать его раньше намеченного срока. Тем временем глава Карелии дал поручение вице-премьеру правительства республики к 1 октября создать новое государственное учреждение «Дом социального обслуживания», чтобы к моменту открытия все было готово к приему людей. Фонд развития территорий выделил Карелии дополнительные деньги. 820 миллионов рублей пойдут на расселение аварийного жилья в текущем году. Республика стала первым регионом в стране, получившим такое финансирование. Деньги позволят переселить в новые квартиры еще около 300 семей. Средства распределят по всем районам Карелии, кроме Костомукши, где аварийный фонд представлен всего четырьмя квартирами. Приоритет при расселении – дома с угрозой обрушения, семьи участников СВО, многодетные, социально незащищенные. Защищенные жители. До конца года в Карелии ведут в эксплуатацию 4 новых дома, туда переедут 624 семьи. Еще 110 семей расселят застройщики в рамках комплексного развития территорий. Таким образом, всего в этом году из аварийного жилья переедут более 1000 семей. В Костомукше наказали нерадивых родителей. На очередной комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 14 материалов. 5 случаев – это были факты ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию. 2 дела касались употребления алкоголя детьми, еще 2 – их нахождения в пьяном виде в общественных местах. По информации комиссии, в 2 случаях в материалах также фигурировали побои, в одном – утрата паспорта. Еще 2 подростков и их родителей комиссия наказала за прогулки ночью без взрослых. Леса Костомукши освободили от мусора. Проблема захламленности окрестностей города бытовым и строительным мусором остается одной из самых острых сегодня. Мусор вдоль дорог, возле дачных участков, на берегах озер уже стал привычной, но недопустимой деталью пейзажа. Работники Костомукшского лесничества на прошлой неделе ликвидировали очередные несанкционированные свалки сразу на нескольких участках. Жители и гостей округа просят соблюдать правила санитарной безопасности в лесах и своевременно убирать за собой мусор. В Карелии создали 1000 километров противопожарных преград в лесах. Мероприятия проходят в рамках регионального лесного плана, утвержденного главой республики. В этом сезоне специалисты построили 42 километра новых лесных дорог из 50 запланированных. Реконструировано 229 километров дорог при плане 206 километров. Особое внимание специалисты уделяют созданию минерализованных полос земляных преград для огня. Их проложили почти 1000 километров. Это почти вдвое больше плана. Кроме того, в лесах было обустроено 310 зон отдыха при плане 219. Добавлю, что эти работы выполняют сотрудники Центра охраны лесов и сами арендаторы лесных участков. Сегодняшний праздник переносится. Сегодня, 18 августа, на набережной должна была пройти эстафета трех цветов. Праздник, приуроченный ко дню российского флага, организаторы решили перенести. Это связано с неблагоприятными условиями и прогнозом дождя на вечер. О новой дате и времени проведения Центр «Среда» сообщит дополнительно. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 15, плюс 17 градусов, ветер восточный, порывами до 7 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, умеренный дождь, обещают синоптики, плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Если приманка хорошая, то и в луже можно шикарного карпа поймать. Знаете ли вы вот такой рецепт? В перловую кашу 1 кг крупы на 3 литра воды добавляется размоченная в воде буханка черного хлеба и пол чайной ложки семян аниса, перемолотого в кофемолке. Хлеб предварительно отжимается от лишней воды. Лепятся шары размером с бильярдный. Они прекрасно хранятся в морозилке и удобны для транспортировки. После такой прикормки хорошо ловится плотва, елец и даже упомянутый карп.
0: Не клюет.
2: Известно, что рыбу привлекает искусственный свет. Самое простое из осветительных устройств – пробирка, соединенная с батарейками. Пробирку с горящей лампочкой закрывают резиновой пробкой, предварительно вставив в нее леску с узелком, и отпускают на дно.
0: Хороша уха.
2: Сегодня предлагаем вам уху по-каспийски. Очищаем свежую кильку, удаляем все, кроме икры, из брюшка, оставив голову и хвост. Залить надо кильку водой, проварить в кастрюле из нержавеющей стали или чугунном казане до полуготовности. Заправить нарезанным луком, рубленной зеленью, перцем, солью, лавровым листом, проварить до готовности рыбы, она должна хорошо развариться. Далее процедить бульон от супа, положить в суп картофель, довести его до готовности и подать уху по-каспийски к столу. Ну а главное в ловле рыбы и ее готовке – это клевое настроение. Его мы вам и желаем.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий

широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Зачем тебе я такой странный? Не обойдется без драмы. Нет хуже пары, чем мы летим.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
3: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Только 5 дней с 20 по 24 августа в Костомукше продажа обуви из Белоруссии. Коллекции «Зима-осень». Приходите, выбирайте сапоги, ботинки и многое другое. В наличии обувь для проблемных ног. Размерный ряд от 35 до 43 размера. Пенсионерам предоставляются скидки. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Приходите и выбирайте свою пару обуви с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: мне ты нашла.
1: Реклама на местном радио.
2: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джаланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка

0: и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAW вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жук, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Весь город на одной волне.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Весна.
1: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: мятежный.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 0 часов.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.